Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Слушайте радио «Лето» в умных колонках. Просто скажите «Включи радио «Лето».

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 6 часов утра.

0: Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето» 98.9 FM.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Центробанк снизил ключевую ставку. На заседании Совета директоров было принято решение продолжить смягчение денежно-кредитной политики. Регулятор опустил ставку еще на 0,25% до 14% годовых. Нынешнее снижение символическое, буквально жест доброй воли со стороны регулятора, но он дал понять рынку, что движение вниз продолжается, просто осторожнее. Штормовое предупреждение об аномальной жаре объявлено в Свердловской области. Как сообщает региональное министерство общественной безопасности, с 25 по 29 июля местами в регионе ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 и более градусов. В отдельных районах ожидаются максимальные температуры в 36-38 градусов выше нуля. Граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями призывают реже находиться на улице. Всем спасатели советуют на жаре носить одежду из хлопка и головной убор и пить больше воды. В случае ЧС звонить по телефону 112. Маленькой обезьянке в екатеринбургском зоопарке стало плохо. Посетители сначала подумали, что мама обезьяна Саймири уронила с высоты своего детеныша, и он погиб. Горожане забили тревогу, но в пресс-службе зоопарка сообщили, что малышу стало плохо из-за аномальной жары. У него начались обмороки. Сотрудники среагировали быстро, оказали первую помощь и охладили животное. Сейчас состояние детеныша улучшилось, его вернули в семью. Сотрудники зоопарка следят за состоянием питомца. В день города в центре Екатеринбурга, а также в академическом районе ограничат езду на электросамокатах. С таким предложением мэрия обратилась к кикшеринговым компаниям. Движение будет ограничено. С 0 часов 1 августа до 5 утра 2 в границах улиц Челюскинцев, Московская, Малышева, Карла Липнихта, Николая Никонова, переулка Красного. С 8 утра 1 августа до 0 часов 3 августа на улице Архангела Михаила. Подробно об ограничениях пишет агентство «Новый день». Оно напоминает, что в день города в Екатеринбурге также ограничат розничную продажу алкоголя. Фильм «Майкл» про Майкла Джексона стал самым кассовым фильмом 2026 года, обойдя «Марио». Сборы байопика в мировом прокате превысили 1 012 000 000 долларов. Ранее рекорд принадлежал мультфильму «Супер Марио. Галактическое кино», который заработал 1 011 000 000. Ранее «Майкл» стал самым кассовым байопиком в истории, обогнав «Оппенгеймера» Кристофера Нолана. Кроме того, картина по сборам опередила все зарубежные фильмы в России, выходящие с 2022 года. Главную роль в ленте сыграл племянник культового музыканта Джафар Джексон. Доллар на выходные 78.03, евро 88.89.
2: Сегодня, в субботу, 25 июля, в Екатеринбурге переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем плюс 30, плюс 32 градуса.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Здравствуйте. Центробанк снизил ключевую ставку. На заседании Совета директоров было принято решение продолжить смягчение денежно-кредитной политики. Регулятор опустил ставку еще на 0,25% до 14% годовых. Нынешнее снижение символическое, буквально жест доброй воли со стороны регулятора, но он дал понять рынку, что движение вниз продолжается, просто осторожнее. Штормовое предупреждение об аномальной жаре объявлено в Свердловской области. Как сообщает региональное министерство общественной безопасности, с 25 по 29 июля местами в регионе ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 и более градусов. В отдельных районах ожидаются максимальные температуры в 36-38 градусов выше нуля. Граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями призывают реже находиться на улице. Всем спасатели советуют на жаре носить одежду из хлопка и головной убор и пить больше воды. В случае ЧС звонить по телефону 112. Маленькой обезьянке в екатеринбургском зоопарке стало плохо. Посетители сначала подумали, что мама обезьяна Саймири уронила с высоты своего детеныша, и он погиб. Горожане забили тревогу, но в пресс-службе зоопарка сообщили, что малышу стало плохо из-за аномальной жары. У него начались обмороки. Сотрудники среагировали быстро, оказали первую помощь и охладили животное. Сейчас состояние детеныша улучшилось, его вернули в семью. Сотрудники зоопарка следят за состоянием питомца. В день города в центре Екатеринбурга, а также в академическом районе ограничат езду на электросамокатах. С таким предложением мэрия обратилась к кикшеринговым компаниям. Движение будет ограничено. С 0 часов 1 августа до 5 утра 2 в границах улиц Челюскинцев, Московская, Малышева, Карла Липнихта, Николая Никонова, переулка Красного. С 8 утра 1 августа до 0 часов 3 августа на улице Архангела Михаила. Подробно об ограничениях пишет агентство «Новый день». Оно напоминает, что в день города в Екатеринбурге также ограничат розничную продажу алкоголя. Фильм «Майкл» про Майкла Джексона стал самым кассовым фильмом 2026 года, обойдя «Марио». Сборы байопика в мировом прокате превысили 1 012 000 000 долларов. Ранее рекорд принадлежал мультфильму «Супер Марио. Галактическое кино», который заработал 1 011 000 000. Ранее «Майкл» стал самым кассовым байопиком в истории, обогнав «Оппенгеймера» Кристофера Нолана. Кроме того, картина по сборам опередила все зарубежные фильмы в России, выходящие с 2022 года. Главную роль в ленте сыграл племянник культового музыканта Джафар Джексон. Доллар на выходные 78.03, евро 88.89.
0: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
2: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии. Собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Сегодня, в субботу, 25 июля, в Екатеринбурге переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем плюс 30, плюс 32 градуса.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Центробанк снизил ключевую ставку. На заседании Совета директоров было принято решение продолжить смягчение денежно-кредитной политики. Регулятор опустил ставку еще на 0,25% до 14% годовых. Нынешнее снижение символическое, буквально жест доброй воли со стороны регулятора, но он дал понять рынку, что движение вниз продолжается, просто осторожнее. Штормовое предупреждение об аномальной жаре объявлено в Свердловской области. Как сообщает региональное министерство общественной безопасности, с 25 по 29 июля местами в регионе ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 и более градусов. В отдельных районах ожидаются максимальные температуры в 36-38 градусов выше нуля. Граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями призывают реже находиться на улице. Всем спасатели советуют на жаре носить одежду из хлопка и головной убор и пить больше воды. В случае ЧС звонить по телефону 112. Маленькой обезьянке в екатеринбургском зоопарке стало плохо. Посетители сначала подумали, что мама обезьяна Саймири уронила с высоты своего детеныша, и он погиб. Горожане забили тревогу, но в пресс-службе зоопарка сообщили, что малышу стало плохо из-за аномальной жары. У него начались обмороки. Сотрудники среагировали быстро, оказали первую помощь и охладили животное. Сейчас состояние детеныша улучшилось, его вернули в семью. Сотрудники зоопарка следят за состоянием питомца. В день города в центре Екатеринбурга, а также в академическом районе ограничат езду на электросамокатах. С таким предложением мэрия обратилась к кикшеринговым компаниям. Движение будет ограничено с 0 часов 1 августа до 5 утра 2 в границах улиц Челюскинцев, Московская, Малышева, Карла Липнихта, Николая Никонова, переулка Красного. С 8 утра 1 августа до 0 часов 3 августа на улице Архангела Михаила. Подробно об ограничениях пишет агентство «Новый день». Оно напоминает, что в день города в Екатеринбурге также ограничат розничную продажу алкоголя. Фильм «Майкл» про Майкла Джексона стал самым кассовым фильмом 2026 года, обойдя «Марио». Сборы байопика в мировом прокате превысили 1 012 000 000 долларов. Ранее рекорд принадлежал мультфильму «Супер Марио. Галактическое кино», который заработал 1 011 000 000. Ранее «Майкл» стал самым кассовым байопиком в истории, обогнав «Оппенгеймера» Кристофера Нолана. Кроме того, картина по сборам опередила все зарубежные фильмы в России, выходящие с 2022 года. Главную роль в ленте сыграл племянник культового музыканта Джафар Джексон. Доллар на выходные 78.03, евро 88.89.
2: Спонсор ООО «Уником Плюс». Официальный дилер «Эмода» и «Джейку» в Екатеринбурге на Росточной, 38.
3: Сегодня, в субботу, 25 июля, в Екатеринбурге переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем плюс 30, плюс 32 градуса.
0: Реклама.

0: КТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум.
1: Уникум!
2: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
2: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
1: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специалист реконструкции Синародевелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня у нас будет слово, с которым можно выглядеть очень умным, даже если окружающие не поняли вообще ничего. Встречайте прилагательное «схоластический». Согласитесь, звучит так, как будто сейчас начнется какая-то лекция, а выйти из аудитории уже как будто бы поздно. Сам термин происходит от греческого «схоластикос» – «школьный или ученый». То есть изначально ничего обидного в нем не было. Представьте, дома перегорела лампочка, один человек берет и меняет ее, а другой собирает совещание час, обсуждает, что важнее свет как физическое явление или наше внутреннее ощущение освещенности. Лампочка при этом не горит. Вот вам и схоластический подход. Итак, когда спорят о формулировках, теориях и определениях, но реальную задачу никто не решает, где-то рядом схоластика. Правда, иногда она очень похожа на обычный рабочий чат. Ну а пока вы думаете, нужно ли брать это слово в свой лексикон, я уже готовлю для вас новое. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Доброе утро. В Свердловской области сегодня утром был введен режим беспилотной опасности, причем дважды. Сначала его объявили в 8 часов 4 минуты, но потом отменили в 8.08. Однако через полчаса объявили вновь. В 8.35 соответствующее сообщение появилось в соцсетях губернатора Дениса Паслера. Отмечается, что в целях безопасности могут ввести ограничения мобильного интернета, связи. Свердловчанам напомнили о запрете на съемку систем ПВО и беспилотников. Также нельзя подбирать обломки БПЛА или пытаться перемещать их. Добавлю, что ограничения на полеты введены в аэропорту Кольцово. Режим беспилотной опасности также объявлен в соседней Челябинской области. В 21-й пакет антироссийских санкций ЕС вошли несколько банков и одно предприятие из Свердловской области. Так в списке значатся зарегистрированные в Екатеринбурге банки Синара и Убрир и Медкомбанк с регистрацией в Каменске. В европейский список также попал созданный в Екатеринбурге банк «Точка». В 24-м году он оказался под санкциями США. Кроме того, в пакет попала АО «Техносвязь» из Екатеринбурга. Оно поставляет электронику Ижевскому заводу, в том числе компоненты, которые используются в производстве БПЛА, пишет газета «Коммерсант». В день города общественный транспорт Екатеринбурга, включая метро, будет работать до часу ночи. Об этом сообщили в мэрии. Чтобы после салюта жители и гости города могли уехать из центра, 1 августа в 21.00 на нескольких улицах будут накапливаться автобусы, трамваи и троллейбусы. О том, где именно они будут ждать пассажиров, подробно пишут городские ресурсы. Праздничная программа, посвященная Дню города, стартует 28 июля и продлится до 22 августа. Жители и гостей Екатеринбурга ждут более 30 мероприятий. Главные торжества пройдут в субботу, 1 августа. 7 стран Евросоюза пожаловались в Еврокомиссию на снижение турпотока и попросили принять меры для поддержки их экономики. Как сообщает издание «Политика», коллективное письмо в Еврокомиссию направили Болгария, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия и Эстония. В письме говорится, что геополитическая обстановка и вопросы безопасности негативно сказались на туризме в Европе, особенно пострадали восточные приграничные районы указанных стран. Эксперты связывают это в том числе с украинскими беспилотниками. В Анапе разрешение на открытие получили 97 пляжей. Еще 7 проходят экспертизу. Об этом сообщили в правительстве. На побережье в городской черте продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов, сообщает агентство ТАСС. Идет отсыпка дополнительного слоя чистого песка. Новых случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. Доллар на выходные 78.03, евро 88.89.
0: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
2: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
0: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
4: Сегодня, в субботу, 25 июля, в Екатеринбурге переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем плюс 30, плюс 32 градуса.
0: Реклама. Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в июле. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте «Наш.дом.рф». Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
0: яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
0: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
4: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панафутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf.
3: 0+.
0: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио Лето.

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте сегодня поговорим про финансовую грамотность, ведь она тоже влияет на наше психологическое состояние. Думаете, это скучные графики или гречка на воде? А вот и нет. Это скорее игра, в которой можно победить. Вот, например, увидели в интернет-магазине какую-то вещь, которая у вас не первой необходимости. Или вдруг на скидке 25-ю футболку решили себе приобрести. Делайте глубокий вдох и досчитайте до 10, а лучше отложите покупку на 24 часа. Спойлер, вполне возможно, завтра вам это все и не понадобится, а вот деньги останутся в кармане. Привычка номер 2. Налог на слабости. Каждый раз, когда покупаете очередной импульсивный кофе на вынос, шоколадку или заказываете такси вместо 5-минутной прогулки, отправляйте точно такую же сумму на свой накопительный счет. Вы либо накопите на отпуск, либо избавитесь от вредных трат. И то чистая победа. И есть еще один лайфхак. Ну, например, вечером загляните в свое мобильное приложение. Видите на балансе карты, например, 34 242 рубля. Округлите сумму. И скиньте эти хвостики, 42 рубля или даже 242, на накопительный счет. Все происходит незаметно, а уже через месяц там может накопиться приятная сумма на подарок себе любимому или любимой. Богатство – это не то, сколько мы тратим, а то, сколько у нас остается. Помните об этом. Ну, чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Новости.
1: Добрый день. Ситуация с топливом в регионах России стабилизируется. Работает больше заправок, очередей стало меньше, сообщил глава Министерства энергетики Сергей Цивилев. Минэнерго продолжит сотрудничать с регионами для удовлетворения их потребностей в нефтепродуктах. Ведется работа по насыщению внутреннего рынка, учитываются специфические нужды каждой области, сообщает ТАСС. Региональные власти несут ответственность за реализацию принятых решений и рекомендаций. Они также могут вводить временные ограничения для более эффективного обеспечения топливом граждан и бизнеса. В аэропорту Кольцово сегодня утром ввели временные ограничения на полеты. Соответствующее сообщение от Росавиации поступило в 9:30 утра. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснили в ведомстве. В пресс-службе Кольцова пассажиров попросили дополнительно уточнять время вылета и статус рейса на сайте или в авиакомпании. Помимо Екатеринбурга, ограничения этим утром ввели в воздушных гаванях Уфы, Оренбурга, Большое Савино в Перми и Победителя Дилова в Кирове. С 9:30 утра, напомню, в Свердловской области действует режим беспилотной опасности. Садоводам в Екатеринбурге выделят 11,5 миллионов рублей на свет и пожарную безопасность. Глава города Алексей Орлов подписал постановление о предоставлении муниципальных субсидий СНТ в этом году. Предельный объем поддержки для одного СНТ составляет 700 тысяч. Средства городского бюджета будут распределены по двум приоритетным направлениям. На ремонт и модернизацию электросетевого хозяйства в дачных поселках город направит 7,5 миллионов рублей. Еще 4 миллиона садоводы смогут получить на проведение необходимых противопожарных мероприятий, пишет портал «Сигнал». Футбольный клуб «Урал» купил французского нападающего. Клуб подпишет 28-летнего форварда Бертрана Фурье, сообщил футбольный инсайдер Иван Карпов. Фурье родился в Камеруне, затем переехал во Францию. Занимался в академиях Марселя, Ниццы, но не пробился в основной состав и ушел в любительские клубы. На прошлой неделе «Урал» одержал первую победу с новым тренером. Матч с красноярским «Енисеем» закончился со счетом 3-0. Это была вторая игра «Шмелей», где главный тренер Сергей Юран, а директор Роман Орищук. Предыдущий матч с московским «Торпедо» команда проиграла 0-1. Россия заняла 10-е место в мире по приросту долларовых миллионеров. За прошлый год в стране появилось 22 тысячи новых обладателей состояния свыше миллиона долларов. Больше, чем в Китае, несмотря на огромную разницу в численности населения. Абсолютный лидер по миллионерам США, там их за год стало больше на 441 тысячу. Доллар на выходные 78.03, евро 88.89.
2: Спонсор ООО «Уником Плюс». Официальный дилер «Эмода» и «Джейко» в Екатеринбурге на Росточной, 38.
3: Сегодня, в субботу, 25 июля, в Екатеринбурге переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем плюс 30, плюс 32 градуса.
0: Реклама.

кто в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум! Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
2: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
1: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОРСО 18-784-718-9584.
5: Внимание! 25 и 26 июля большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от «Летофеста» для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Добрый день. Сильный пожар начался в Екатеринбурге рядом со складом «Вайлдберрис». Очевидцы размещают фотографии из района поселка Полеводство, где со стороны складов маркетплейса идет густой черный дым. В пресс-службе «Вайлдберрис» рассказали Е1, что эвакуировали работников. На логистическом объекте компании в Екатеринбурге была проведена заблаговременная плановая эвакуация в соответствии с требованиями безопасности. ЦБ снизил ключевую ставку. На заседании Совета директоров накануне было принято решение продолжить смягчение денежно-кредитной политики. Регулятор опустил ставку еще на 0,25% до 14% годовых. Такое же решение было принято на предыдущем заседании. В регуляторе отметили умеренный рост экономики, но при этом существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий, которые были связаны, цитирую, с разовыми факторами. Нынешнее снижение символическое, буквально жест доброй воли со стороны регулятора. Но ЦБ дал понять рынку, что движение вниз продолжается, просто осторожнее. Штормовое предупреждение об аномальной жаре объявлено в Свердловской области. Как сообщает региональное министерство общественной безопасности, с 25 по 29 июля местами в регионе ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 и более градусов. В отдельных районах ожидаются максимальные температуры в 36-38 градусов выше нуля. Граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями призывают реже находиться на улице. Всем спасатели советуют на жаре носить одежду из хлопка и головной убор и пить больше воды. В случае ЧС звонить по телефону 112. Маленькой обезьянке в екатеринбургском зоопарке стало плохо. Посетители сначала подумали, что мама обезьяна Саймири уронила с высоты своего детеныша, и он погиб. Горожане забили тревогу, но в пресс-службе зоопарка сообщили, что малышу стало плохо из-за аномальной жары. У него начались обмороки. Сотрудники среагировали быстро, оказали первую помощь и охладили животное. Сейчас состояние детеныша улучшилось, его вернули в семью. Сотрудники зоопарка следят за состоянием питомца. Свердловский полицейский спас 13-летнюю девочку, которую чуть не затянуло в шлюз плотины возле села Будка. Как рассказал пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, у лейтенанта был выходной, он был дома и вдруг услышал детские крики со стороны плотины. Прибежал к реке, увидел девочку, которая из последних сил держалась за металлическую конструкцию гидротехнического сооружения. Полицейский бросился к ребенку и вытащил из воды. Как выяснилось позже, школьница приехала к бабушке на каникулы. Во время прогулки под ногами девочки осыпался песчаный берег, и она упала в воду. Доллар на выходные 78.03, евро 88.89.
0: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
5: Сегодня, в субботу, 25 июля, в Екатеринбурге переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем плюс 30, плюс 32 градуса.
0: Реклама. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
6: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
0: Яркие, любимые,
8: Наши хиты. Радио «Лето».

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня у нас будет слово, которое каждый человек однажды произнес, правда, без слов. Встречайте, неодушевленное существительное мужского рода «вагитус». Так называют первый крик или плач новорожденного сразу после появления на свет. Происходит слово от латинского «вагитус», что означает «плач» или «рыдание». Получается, это первое официальное заявление человеку этому миру. Примерно такое. Всем привет, я прибыл. Почему здесь так светло и где тут обслуживание? Для врачей первый крик очень важен. Он часто сопровождает начало самостоятельного дыхания малыша. Запоминаем, вагитус – самый первый крик человека. И, возможно, это единственный случай в жизни, когда все вокруг искренне радуются, услышав, как громко вы плачете. Но я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панафутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
2: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: вечера. Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Добрый день. Средства ПВО сбили 328 украинских дронов над российскими регионами за минувшую ночь, сообщили в Минобороны. В Екатеринбурге, в Чкаловском районе, сегодня утром была отражена атака БПЛА, передают РИА. Около 10 утра стали поступать сообщения о черном столбе дыма у складов «Валдберрис». Возле склада начался пожар, всех сотрудников эвакуировали, пострадавших нет. Пожар был оперативно потушен. В пресс-службе «Валдберрис» сообщили, что логистический центр не пострадал, в ближайшее время он возобновит работу. Как уточнил губернатор Денис Паслер, обломки БПЛА упали на стоянку в Чкаловском районе, произошло возгорание, пострадавших и повреждения инфраструктуры нет, сообщил губернатор. Режим беспилотной опасности в Свердловской области до сих пор действует, как и в 5 других уральских регионах, пишет «Е1». В Екатеринбурге чемпионат России по легкой атлетике сегодня временно приостановили из-за атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской Федерации легкой атлетики. Решение принято с целью обеспечения безопасности спортсменов, зрителей, тренеров, судей. Это главный приоритет, заявили организаторы. О продолжении турнира сообщат дополнительно, говорится в заявлении пресс-службы, передает ЯН. Паводок в Свердловской области пошел на спад. Так от воды полностью освободились 12 муниципалитетов. По данным регионального МЧС, на сегодня затопленными остаются примерно 2800 приусадебных участков, почти 500 жилых домов, 21 дачный, а также 4 участка автодорог и 10 низководных мостов. За прошедшие сутки от воды освободили 70 домов, 400 приусадебных участков в 9 населенных пунктах. Автотранспортное сообщение пока ограничено с 22 населенными пунктами. Для жителей, отрезанных от большой земли, работает 13 лодочных переправ. Пишет «Комсомольская правда». Черногория с 1 ноября отменяет безвизовый режим для россиян. Въехать в страну по действующим документам можно будет до конца октября и находиться там до 30 дней. Это касается россиян, а также граждан Белоруссии. Об этом говорится в проекте постановления, который приняли накануне, передают РИА Новости. Каким будет порядок въезда после 31 октября, не уточняется. Владельцам отечественных машин могут разрешить бесплатно парковаться на платных парковках. Соответствующую инициативу поддержал Минпромторг. Льготу предлагают давать на один год с момента первой регистрации машины. Ведомство также готово составить список подходящих моделей. Для россиян такая мера может стать хорошим бонусом при покупке отечественного автомобиля, пишет столичный телеграм-канал «Новости Москвы». Доллар 78.03, евро 88.89.
2: Спонсор ООО «Уником Плюс». Официальный дилер «Эмода» и «Джейко» в Екатеринбурге на Росточной, 38.
1: Завтра, 26 июля, в воскресенье, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 19-21, завтра днем 32-34 градуса выше нуля. Реклама.

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум.
1: Уникум!
2: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь попробовать что-то новое.
2: Что-то новое.
1: Так вот, это You Can Touch от Казановы. У меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
3: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
4: Для лиц старше 18 лет.
0: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
5: Внимание! 25 и 26 июля большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от «Летофеста» для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Признавайтесь, бывало такое? Время полночь, завтра рано вставать, а вы залипли на видео, где коты спасают мир. Ученые называют это прокрастинация сна или месть подушки. Это когда мы воруем время у сна, чтобы вернуть себе контроль над днем, который прошел на работе. Факты бьют наотмашь. Хронический недосып из-за ночного скроллинга снижает работу мозга на четверть, а риск съесть лишний круассан утром вырастает на 40%. Мозг просто требует быстрых калорий из-за нехватки энергии. Как же спастись? Ну вот ловите три рабочих лайфхака. Первое. Ставьте будильник не на подъем, а на отбой. Или на то и другое. Но отбой за 40 минут до сна. Второе. Включайте правила скучного телефона. Переведите экран в черно-белый режим. Листать серую ленту мозгу станет неинтересно. Третье. Купите обычный механический будильник. А вот смартфон вообще выселите из своей спальни. Вполне возможно, что уже через неделю вы забудете про туман в голове. Кожа скажет вам спасибо, ну и уровень стресса упадет. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Добрый день. На территории Тюменского НПЗ упал беспилотник ВСУ, произошло возгорание. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он также уточнил, что на объекте последствия ЧП устраняют сотрудники экстренных служб, пишет российская газета. Ранее в 10:30 утра местного времени в его официальном канале появилось объявление о введении режима беспилотной опасности. Аналогичный режим действует в 6 уральских регионах, включая Свердловскую область. В Екатеринбурге сегодня утром обломки БПЛА упали на стоянку возле логистического центра «Валдберрис». Сам склад не пострадал, сообщает Е1. Среди людей пострадавших также нет. Чемпионат России по легкой атлетике, проходящий в Екатеринбурге и временно приостановленный сегодня из-за атаки БПЛА, возобновился. Соревнования продолжаются, об этом сообщила пресс-служба Всероссийской Федерации легкой атлетики. Сегодня на чемпионате разыгрывают медали в метании копья и диска среди мужчин, прыжках в высоту и с шестом среди женщин, а также в беге на несколько дистанций. Завершится турнир в воскресенье. Минздрав России подготовил проект с роумингом электронных рецептов между регионами. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ведомство. Эксперимент позволит использовать электронные рецепты на лекарства за пределами региона. Для этого потребуется предъявить электронный рецепт через госуслуги при обращении в аптеку. Новые правила не будут распространяться на льготные рецепты. Сейчас электронный рецепт можно использовать только в том регионе, где он был выписан. Екатеринбургский медиафутбольный клуб «Синдикат» впервые в своей истории сыграет в Кубке России. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Команда объединится с футбольным клубом «Красное знамя» из Ногинска и выступит на турнире под названием «Красное знамя Синдикат». Первый матч объединенной команды пройдет 29 июля в Санкт-Петербурге. Соперником станет ФК «Московская застава Кристалл». Клуб «Синдикат» основан в 2024 году. В составе медиафутбольной команды выступают бывшие профессиональные игроки, а также блогеры, стримеры и другие медийные личности, пишет «Коммерсант». Фильм «Майкл» про Майкла Джексона стал самым кассовым фильмом 2026 года, обойдя «Марио». Сборы байопика в мировом прокате превысили 1 012 000 000 долларов. Ранее рекорд принадлежал мультфильму «Супер Марио. Галактическое кино», который заработал 1 011 000 000. Ранее Майкл стал самым кассовым байопиком в истории, обогнав «Оппенгеймера» Кристофера Нолана. Кроме того, картина по сборам опередила все зарубежные фильмы в России, выходящие с 2022 года. Главную роль в ленте сыграл племянник культового музыканта Джафар Джексон. Доллар на выходные 78.03, евро 88.89.
0: Реклама.
2: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
3: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Завтра, 26 июля, в воскресенье, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 19-21, завтра днем 32-34 градуса выше нуля.
0: Реклама. Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
6: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в июле. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте «Наш.дом.рф». Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
8: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Радио «Лето». Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панофутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
0: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов. Новости.
1: Добрый день. В Свердловской области отменен режим беспилотной опасности. Сообщение поступило от МЧС в 13:30. Режим действовал в регионе ровно 5 часов. За это время беспилотники атаковали Екатеринбург. Обломки БПЛА упали на стоянку в Чкаловском районе, вследствие чего начался пожар на площади 300 квадратных метров возле складов «Вальдберис». Сам склад не поврежден, пострадавших нет. На время действия режима беспилотной опасности вводили ограничения на полеты в аэропорту Кольцово, пишет «Комсомольская правда». Авария, в которой пострадали 5 человек, произошла в ночь на субботу на трассе Серов-Североуральск-Ивдель. Видео с места ЧП есть в телеграм-канале Е1. 23-летний водитель Ford Focus выехал на встречную и врезался в чинган. От удара один из автомобилей перевернулся на бок. Пострадали водители и пассажир Форда, а также трое пассажиров чингана. Женщины 44 и 24 лет и 3-летний мальчик. Малыш находился в детском автокресле, что спасло его от тяжелых травм. После осмотра его передали родителям. 44-летняя пассажирка чингана была доставлена в реанимацию, пишет Е1. В 45 регионах России сократились очереди на ЗС. Об этом сообщает ТАСС, проанализировав данные региональных властей. О сокращении очередей сообщили власти регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов, а также в Приволжье, на Урале, на Дальнем Востоке, в Сибири, регионах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Проблемы с топливом на ЗС начали фиксировать в разных субъектах в мае. В Минэнерго подчеркивают, что внутренний рынок обеспечен запасами бензина, дистоплива и авиакеросина, логистическая инфраструктура функционирует устойчиво. Армения лишится 80% доходов от экспорта сыра при потере российского рынка. Это подсчитали национальные статистические службы, передают РИА. По их данным, по итогам прошлого года мировой экспорт армянского сыра принес стране 16,5 миллионов долларов, из которых 13,5 миллионов пришлись на Россию. Напомню, Россельхознадзор с понедельника вводит временные ограничения на ввоз всей молочной продукции из Армении по итогам проверок местных предприятий. Блестящие юбки со сплошными пайетками, похожими на чешую, стали главным трендом этого года, сообщил ведущий модного приговора стилист Александр Рогов. Он объяснил, как лучше носить такие вещи. Эксперт предлагает миксовать крупнокалиберные пайетки с простыми футболками и классическими рубашками, а также с тонким расслабленным трикотажем, написал Рогов в своих соцсетях. Доллар на выходные 78.03, евро 88.89.
2: Спонсор ООО «Уником Плюс». Официальный дилер «Эмода» и «Джейку» в Екатеринбурге на Росточной, 38.
1: Завтра, 26 июля, в воскресенье, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 19-21, завтра днем 32-34 градуса выше нуля.
0: Реклама.

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум.
1: Уникум!
2: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: Я скучаю. Я соскучилась.
1: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын. Обои
2: был. Сам
3: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Мое счастье.
4: Мое сердечко.
0: Мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Радио «Лето». Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОРС 18-784-718-9584.
1: Внимание! 25 и 26 июля большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от «Летофеста» для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Добрый день. Wildberries после атак БПЛА перестраивает логистику, рассказала основатель компании Татьяна Ким. Marketplace перераспределяет товарные потоки для сокращения сроков доставки. Задействованы тысячи сортировочных центров по всей стране, передает ТАСС. Ким также сообщила, что компания предоставит пострадавшим предпринимателям трехмесячную отсрочку по кредитам в двух банках. Возможность поддержки для сегмента крупного бизнеса рассматривается в индивидуальном порядке. Напомню, за минувшую неделю атакованы 7 складов Wildberries в разных регионах России. Удары затронули около 10% логистических мощностей компании. Сегодня в Екатеринбурге обломки БПЛА упали на стоянку рядом с логистическим центром Wildberries в Чкаловском районе. Произошел пожар на площади около 300 квадратных метров. Пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Дениса Паслера. Сам склад также не поврежден. Отмечается, что на складе была проведена заблаговременная плановая эвакуация согласно правилам безопасности. В компании уточнили, что в ближайшее время работа склада возобновится в штатном режиме. В аэропорту Кольцово сняли все ограничения на полеты. Соответствующее сообщение поступило от Росавиации в начале 3-го. Ограничения действовали параллельно с режимом беспилотной опасности около 4,5 часов. Сейчас аэропорт продолжает работу в штатном режиме. Согласно онлайн-табло, было задержано 13 рейсов, в том числе следующих в Москву, Петербург, Сочи, Казань. После отмены ограничений авиакомпании начали выполнять рейсы по скорректированному графику, пояснили в пресс-службе Кольцова. В Кирове под завалами предприятия, подвергшегося ракетной атаке на этой неделе, найден живым работник. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в своем канале в мессенджере «Макс», передает ТАСС. Таким образом, погибших на месте не 6, а 5 человек. Один из работников предприятия, числившийся пропавшим под завалами и не выходивший на связь, оказался жив, написал Соколов. Екатеринбург готовится к Дню города, который состоится ровно через неделю, 1 августа. Город приводит в порядок. Так, сегодня активисты решили помыть памятник основателям Екатеринбурга. Татищева и Дегенина моют волонтеры, прохожим предлагают присоединиться. Ведра и щетки принесли сотрудники бани. Эту акцию они проводят уже второй год подряд, сообщает Ядин. Доллар на выходные 78.03, евро 88.89.
0: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
2: Завтра, 26 июля, в воскресенье, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 19-21, завтра днем 32-34 градуса выше нуля.
0: Реклама. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум.
1: Уникум!
2: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панафутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf.
3: 0+.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: забыть о тебе.
1: Для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
2: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «бирдекель». Звучит как какое-то заклинание, но на самом деле это плотная картонная подставка под стаканы, которую мы видим в любом буквально заведении. Буквально с немецкого «бирдекель» переводится как «пивная крышка». В 19 веке в европейских садах ею регулярно накрывали кружки сверху, чтобы внутрь не падали мухи и листья. Но предмет оказался слишком хорошим, он расширил горизонты и переехал под стаканы. Сегодня бирдекель – главный спасатель столов от царапин и луж конденсата. И подают на нем абсолютно все – от ледяного эспрессо-тоника и крафтового лимонада до молочных коктейлей. И, кстати, считается, что бирдекель – идеальный материал для флирта и пиара. Именно на них во всем мире чаще всего пишут номера телефонов, признания в любви и даже первые наброски бизнес-стартапов. И пока вы решаете, как использовать бирдекель в своей жизни, я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
1: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. О Kassir.ru. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Японский бизнес хочет восстановить торгово-экономические связи с Россией. Об этом агентству ТАСС заявил депутат Верхней палаты парламента, отправивший Либерально-демократической партии Японии. По его словам, в данном направлении уже фиксируются конкретные практические шаги со стороны Токио. Парламентарий напомнил о состоявшемся в мае официальном визите в Москву совместной делегации и о прямом участии лидеров японского рынка в закрытых переговорах. Масштабные перекрытия будут в Екатеринбурге в День города. Власти согласовали перечень изменений, связанных с движением транспорта. Традиционно движение практически полностью будет перекрыто в центре, а также в районе массовых гуляний в более отдаленных территориях. Зато общественный транспорт будет готов развозить горожан по домам до часу ночи. С утра 31 июля и до окончания мероприятий 1 августа движение будет перекрыто по улице Воеводина между Лениным и Малышева, по 8 марта и Бориса Ельцина от Ленина до Театра драмы, по Горького от Малышева до Пушкина. 1 августа перекроют проспект Ленина от Московской до Карла Либкнехта. Подробно о перекрытиях пишут городские ресурсы. Также 1 августа и до 5 утра 2 числа центр закроют для электросамокатов. В ночь на субботу волонтеры нашли живой и невредимой 66-летнюю пенсионерку из Полевского района Наталью Пономареву, которая 2 дня назад ушла в лес за грибами и пропала. Как сообщила пресс-служба регионального управления МВД, женщину нашли в 10 километрах от места захода в лес. Она находилась в рыбацком домике. На место вызвали скорую помощь, но в медицинской помощи Наталья не нуждалась. Родственники забрали ее домой. 23 июля Наталья пошла с мужем в лес за грибами. Там они разминулись. Муж вернулся домой, жена пропала, и муж обратился в полицию. Осенью в Екатеринбурге во второй раз пройдет фестиваль независимых театров для детей и подростков «Точка сборки». В прошлом году первый фестиваль собрал труппы со всей страны, но в этом году география ограничена территорией Уральского федерального округа. Прием заявок идет до 20 августа. Жанровых ограничений на фестивале нет. Возрастное укладывается в рамках от 0 до 16+. Из поступивших заявок экспертный совет сформирует программу фестиваля. Призовые места на точке сборки не присуждаются, зато состоится творческое обсуждение постановок с театральными критиками, экспертами и зрителями. 7 стран Евросоюза пожаловались в Еврокомиссию на снижение турпотока и попросили принять меры для поддержки их экономики. Как сообщает издание «Политика», коллективное письмо в Еврокомиссию направили Болгария, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия и Эстония. В письме говорится, что геополитическая обстановка и вопросы безопасности негативно сказались на туризме в Европе. Эксперты связывают это в том числе с украинскими беспилотниками. Доллар на выходные 78.03, евро 88.89.
2: Спонсор ООО «Уником Плюс». Официальный дилер «Эмода» и «Джейку» в Екатеринбурге на Росточной, 38.
1: Завтра, 26 июля, в воскресенье, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 19-21, завтра днем 32-34 градуса выше нуля.

ГТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Амода X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум! Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Внимание! 25 и 26 июля. Большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от «Летофеста» для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня в рубрике «Королева летних рынков» и любимица нутрициологов «Голубика». И это не просто дорогая черника, у нее есть свои суперсилы. И вот вам первый факт. Голубика ускоряет обмен веществ и заставляет организм сжигать жир на животе, например, быстрее. При этом в ней минимум калорий и сахара. Наоборот, она помогает контролировать уровень глюкозы в крови. Съел горсточку, и метаболизм сказал «Поехали». Факт номер два. Голубика еще и самая безопасная ягода в мире. Она практически гипоаллергенна. Ее можно давать даже маленьким детям, не боясь, что кто-то покроется пунцовыми пятнами. Плюс она защищает наши глаза от синего излучения смартфонов. Ну, буквально синие лечат синие. А чтобы получить максимум пользы, выбирайте ягоды с плотным матовым налетом. Это признак свежести. Закиньте ее в морозилку на часок, и вы получите идеальные ледяные конфеты без капли вреда для здоровья. Но даже у суперфуда есть темная сторона. Кому нужно быть осторожнее с голубикой? Ну, например, диабетикам на жестких лекарствах, потому что может случиться резкий скачок вниз. Также эта ягода разжижает кровь, поэтому будьте внимательны перед любыми операциями. И главное, не переедайте, тогда ваш желудок скажет вам спасибо. Ну, а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Добрый вечер. Евросоюз одобрил продажу российской нефти, конфискованной из танкеров. Об этом пишет Евроактив. По данным издания, механизм включен в 21-й пакет санкций. Он предоставляет странам блока возможность продавать российскую сырую нефть, а также другие товары, конфискованные из так называемого «теневого флота», после того, как суда будут взяты на абордаж в ходе военно-морской операции. Это цитата. По словам экспертов, такой пиратский захват противоречит Конвенции ООН по морскому праву и вообще всей системе международного морского права. Склад «Валдберрис», возле которого сегодня возник пожар, восстановил свою работу в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса порталу Е1. Прием поставок товаров от продавцов для реализации ведется штатно. Напомню, сегодня во время действия в регионе режима беспилотной опасности обломки БПЛА упали на стоянку в Чкаловском районе рядом со складом «Валдберрис». Произошло возгорание. Сотрудников логистического центра заблаговременно эвакуировали. Пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет, сообщил губернатор Денис Паслер. В Свердловской области ужесточат контроль за туристами после гибели двух человек на сплавах. Об этом заявила исполняющая обязанности директора Департамента по развитию туризма области Татьяна Белик. По ее словам, работа в этом направлении ведется давно, особенно на федеральном уровне. Появился институт аттестации и федеральные реестры. Рейды запланированы на июль и август, пишет портал 66.ru. Ранее жительница Невьянска погибла из-за урагана. Группа сплавлялась по часовой, и во время ночевки на одну из палаток упало дерево. Второй случай произошел в районе Каменско-Уральского, где на Исете перевернулись 5 сабордов. Одного мужчину унесло течением, и он утонул, сообщает агентство ЯН. Свердловский полицейский спас 13-летнюю девочку, которую чуть не затянуло в шлюз плотины возле села Будка. Как рассказал пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, у лейтенанта был выходной, он был дома и вдруг услышал детские крики со стороны плотины. Прибежал к реке, увидел девочку, которая из последних сил держалась за металлическую конструкцию гидротехнического сооружения. Полицейский бросился к ребенку и вытащил из воды. Как выяснилось позже, школьница приехала к бабушке на каникулы. Во время прогулки под ногами девочки осыпался песчаный берег, и она упала в воду. Сварщики в России зарабатывают как топ-менеджеры. По данным Минтруда, зарплаты сварщиков выросли до 400 тысяч рублей в месяц. Средние заработки таких специалистов по стране сейчас составляют около 160 тысяч. Вместе со сварщиками в топ самых высокооплачиваемых рабочих профессий вошли также машинисты экскаваторов и монтажники металлоконструкций. Доллар 78.03, евро 88.89.
0: Реклама.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии «Эр-Адент» максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс».
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синар Девелопмент».
2: Завтра, 26 июля, в воскресенье, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 19-21, завтра днем 32-34 градуса выше нуля.
0: Реклама. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
7: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте nashchodom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июля 2026 года. Екатеринбург.
0: Яркие, любимые,
9: Наши хиты. Радио «Лето».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панафутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова, ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня мы встречаем неодушевленные существительные мужского рода «чилим». И это слово имеет тюркские корни. Вообще же это растение. Чаще используется другое его название «рагульник» из-за твердых рожек на плоде. В народе его зовут еще «чертовым орехом» за необычный и немного пугающий вид. Итак, чилим – это растение водное, которое удерживается на плаву благодаря розетке листьев и длинному стеблю, который уходит на дно. А его плод – это питательный орех с белой сочной мякотью. Вкус его напоминает смесь каштана и сладковатого картофеля. И его можно встретить в дикой природе. Произрастает в южных и умеренных широтах, популярен в Азии, где чилим выращивают на заливных полях как пищевой продукт. Теперь мы знаем, что у одного растения есть сразу несколько названий, даже такие необычные. Берете чилим в свой лексикон. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Добрый вечер. На Урал надвигаются грозы и шквалистый ветер. Спасатели объявили в Свердловской области штормовое предупреждение. По их прогнозам, погода испортится в ближайшие 3 часа. 25 июля в регионе возможны грозы, град, сильные ливни. Также ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду. Спасатели призывают граждан быть осторожнее в такую погоду. На улице нельзя находиться под деревьями, ЛЭП, слабо закрепленными конструкциями. Дома закрыть все окна, двери, по возможности выключить электробытовые приборы. Запрет на экспорт бензина продлят до конца года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что в то же время запрет на экспорт дизельного топлива будет отменен по мере восстановления рынка, чтобы нефтепроводящие заводы не испытывали сложностей с переизбытком и с уменьшением объема переработки. Запрет на экспорт дизельного топлива был введен 8 июля. Паводок в Свердловской области пошел на спад. Так от воды полностью освободились 12 муниципалитетов. По данным регионального МЧС, на сегодня затопленными остаются примерно 2800 приусадебных участков, почти 500 жилых домов, 21 дачный, а также 4 участка автодорог и 10 низководных мостов. За прошедшие сутки от воды освободили 70 домов, 400 приусадебных участков в 9 населенных пунктах. Автотранспортное сообщение пока ограничено с 22 населенными пунктами. Для жителей, отрезанных от большой земли, работает 13 лодочных переправ, пишет «Комсомольская правда». В день города общественный транспорт Екатеринбурга, включая метро, будет работать до часу ночи. Об этом сообщили в мэрии. Чтобы после салюта жители и гости города могли уехать из центра, 1 августа в 21.00 на нескольких улицах будут накапливаться автобусы, трамваи и троллейбусы. О том, где именно они будут ждать пассажиров, подробно пишут городские ресурсы. Праздничная программа, посвященная Дню города, стартует 28 июля и продлится до 22 августа. Жители и гостей Екатеринбурга ждут более 30 мероприятий. Главные торжества пройдут в субботу, 1 августа. Сегодня состоится матч года между командами Артемия Панарина и Михаила Сергачева. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА-Арена». Начало в 18 часов по московскому времени. В прямом эфире игру покажет Первый канал. Матч года – это благотворительное спортивное событие, главная цель которого – сбор средств на лечение больных с ДЦП и другие благотворительные инициативы. Формат матча изменился. Если раньше команды делились на «Восток», где играли звезды КХЛ, и «Запад», звезды НХЛ, то теперь на льду встретятся две смешанные команды. Хоккеисты сами выбирали, в какой команде играть, и только Александр Овечкин бросал жребий, по которому ему выпала команда Сергачева. Доллар на выходные 78.03, евро 88.89.
2: Спонсор ООО «Уником Плюс». Официальный дилер «Эмода» и «Джейко» в Екатеринбурге на Росточной, 38.
1: Завтра, 26 июля, в воскресенье, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 19-21, завтра днем 32-34 градуса выше нуля. Реклама.

Пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Амодекс 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум! Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето», меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня мы говорим о самых больших, добрых и очень теплых докторах – о лошадях. Лечение лошадьми называется ипотерапией. Это не просто катание верхом, а магия биомеханики. Температура тела лошади на 1,5 градуса выше человеческой. Когда вы в седле, животное буквально прогревает ваши мышцы и суставы, как же грелка. А еще шаг лошади передает телу всадника более 100 импульсов в минуту. Наш мозг считывает это как наши собственные шаги. То есть пока вы просто сидите, ваши мышцы работают так, как будто вы идете пешком по идеальной дорожке. Но что делать, если вы панически боитесь этих гигантов? Главное, не нужно залазить в седло сразу же. Начните на расстоянии. Просто постойте рядом в леваде, покормите лошадь сочной морковкой с открытой ладони и погладьте ее по шее. Страх отступит, как только вы почувствуете ее мирное дыхание и спокойствие. Если городская суета окончательно вас утомила, подумайте о том, чтобы отправиться на конюшню, потому что это лучшая перезагрузка для тела и для ума. И, кстати, ловите лайфхак. Отправляясь на конюшню, забудьте про парфюм. Лошади ориентируются по запахам, и резкий аромат духов их пугает. Зато запах яблок или мытой морковки сразу сделает вас их лучшим другом. Ну, а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето», и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Здравствуйте. Украинский конфликт играет на руку противникам и России, и Украины. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Омске. Он подчеркнул, что конфликт на Украине необходимо останавливать. Токаев также отказался быть посредником по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Россия – сильная страна и сама справится со всеми вопросами, которые стоят на повестке дня. Цитирует президента Казахстана «Вести». Екатеринбург в субботу отразил атаку украинских БПЛА. Обломки беспилотника упали на стоянку рядом с логистическим центром «Валдберрис». В Чкаловском районе произошел пожар на площади 300 квадратных метров. Пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Дениса Паслера. Сам склад также не поврежден. Отмечается, что на складе была проведена заблаговременная плановая эвакуация согласно правилам безопасности. Через непродолжительное время логистический центр возобновил работу в штатном режиме. В Екатеринбурге большой район на всю субботу остался без света. Жители Уралмаша и Эльмаша сообщили, что свет отключили около 9 утра и включили уже после 6 вечера. Энергетики пояснили, что причиной аварии стало повреждение кабельной линии. Энергетики весь день устраняли технологическое нарушение на Эльмаше. Специалисты постепенно подключали потребителей по резервным схемам. В компании Россети Урал и Екатеринбург также добавили, что в Орджоникидзевском районе в течение дня отключений было сразу 2. Специалисты устраняли другое технологическое нарушение. Оно затронуло улицы Космонавтов, Бакинских комиссаров и Ломоносова на Уралмаше, сообщает Ядин. В Екатеринбурге устроили парад победы в честь юбилея легендарного нейрохирурга Семена Спектора. Торжественное мероприятие прошло в день 90-летия именинника на улице Брусничной, где живет ветеран. Инициатором выступило областное управление Федеральной службы исполнения наказания. Семен Исакович в этом году не смог присутствовать на праздновании Дня Победы 9 мая, поэтому и было решено устроить ему личный парад. Идею поддержал командующий Центральным военным округом. Семен Спектор за годы работы провел около 2000 операций. С 1973 по 2004 год занимал пост начальника Свердловского областного госпиталя ветеранов войн. Он имеет многочисленные награды и является почетным жителем Екатеринбурга. Черногория с 1 ноября отменяет безвизовый режим для россиян. Въехать в страну по действующим документам можно будет до конца октября и находиться там до 30 дней. Это касается россиян, а также граждан Белоруссии. Об этом говорится в проекте постановления, который приняли накануне, передают РИА Новости. Каким будет порядок въезда после 31 октября, не уточняется. Доллар на выходные 78.03, евро 88.89.
0: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня Процельс.
3: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
0: Выбирайте наш медицинский центр Процельс. Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
2: Завтра, 26 июля, в воскресенье, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 19-21, завтра днем 32-34 градуса выше нуля.
0: Реклама. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
7: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Украинский конфликт играет на руку противникам и России, и Украины. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Омске. Он подчеркнул, что конфликт на Украине необходимо останавливать. Токаев также отказался быть посредником по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Россия – сильная страна и сама справится со всеми вопросами, которые стоят на повестке дня. Цитирует президента Казахстана «Вести». Екатеринбург в субботу отразил атаку украинских БПЛА. Обломки беспилотника упали на стоянку рядом с логистическим центром «Вальдберис». В Чкаловском районе произошел пожар на площади 300 квадратных метров. Пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Дениса Паслера. Сам склад также не поврежден. Отмечается, что на складе была проведена заблаговременная плановая эвакуация согласно правилам безопасности. Через непродолжительное время логистический центр возобновил работу в штатном режиме. В Екатеринбурге большой район на всю субботу остался без света. Жители Уралмаша и Эльмаша сообщили, что свет отключили около 9 утра и включили уже после 6 вечера. Энергетики пояснили, что причиной аварии стало повреждение кабельной линии. Энергетики весь день устраняли технологическое нарушение на Эльмаше. Специалисты постепенно подключали потребителей по резервным схемам. В компании Россети Урал и Екатеринбург также добавили, что в Орджоникидзевском районе в течение дня отключений было сразу 2. Ранее специалисты устраняли другое технологическое нарушение. Оно затронуло улицы Космонавтов, Бакинских комиссаров и Ломоносова на Уралмаше, сообщает Ядин. В Екатеринбурге устроили парад победы в честь юбилея легендарного нейрохирурга Семена Спектора. Торжественное мероприятие прошло в день 90-летия именинника на улице Брусничной, где живет ветеран. Инициатором выступило областное управление Федеральной службы исполнения наказаний. Семен Исакович в этом году не смог присутствовать на праздновании Дня Победы 9 мая, поэтому и было решено устроить ему личный парад. Идею поддержал командующий Центральным военным округом. Семен Спектор за годы работы провел около 2000 операций. С 1973 по 2004 год занимал пост начальника Свердловского областного госпиталя ветеранов войн. Он имеет многочисленные награды и является почетным жителем Екатеринбурга. Черногория с 1 ноября отменяет безвизовый режим для россиян. Въехать в страну по действующим документам можно будет до конца октября и находиться там до 30 дней. Это касается россиян, а также граждан Белоруссии. Об этом говорится в проекте постановления, который приняли накануне, передают РИА Новости. Каким будет порядок въезда после 31 октября, не уточняется. Доллар на выходные 78.03, евро 88.89. Завтра, 26 июля, в воскресенье, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 19-21, завтра днем 32-34 градуса выше нуля.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: 21% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

0: Слушайте радио «Лето» в умных колонках. Просто скажите «Включи радио «Лето».
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 вечера.

то, что записано в блокнот. И как тебе поверить, если понятен итог? Мы больше, чем просто две половины. Вокруг тебя мой мир.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

какая в цвете в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.